спускаюсь так театрально, и мой талант позволяет в жизнь возвращаться снова туда же.

отношения. Я ваше творение, ваша награда. Даже если вы не рады, пойдемте за мною в этот темный дом. Я сама его создала, я сама освещу все в нем. Я бела и светом полна, даже если вначале вам показалось исчадием зла. Я ангел свет, доброты и покаяния. Я артистка, этого не забывайте, не всему доверяйте.